0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В выходные в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. Прием заявлений от абитуриентов начался на госуслугах, сообщили в Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и даже согласиться на зачисление. Все эти функции собраны в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. Здесь же будущий студент может выбрать работодателя, подать заявление на целевое обучение, а зачисленные студенты могут сразу добавляться в чат с одногруппниками. Введения коснулись и иностранных студентов, пишет газета.ру. Из-за закрытия аэропортов Москвы в Волгограде задерживаются не меньше 2 рейсов в столицу. С опозданием на час прилетят рейсы авиакомпании «Победа», утренний и вечерний, пока самолеты опаздывают только на час. В это же время почти на сутки позже в Волгограде приземлится рейс уральских авиалиний из Анталии. Вместо вечера воскресенья туристы вернутся с курорта только в 17:40 понедельника. Также задержан и обратный рейс из Волгограда в Анталию, сообщает онлайн-табло аэропорта. Этим утром Росавиация закрывала все аэропорты Москвы. Причиной названа очередная атака беспилотников. На Мамаевом кургане минувшим вечером прошла акция «Завтра была война». Мероприятие проводят в канун Дня памяти и скорби на главной высоте страны. К 10 вечера собрались сотрудники МВД, курсанты, а также руководство Волгоградской области, представители всех силовых структур и ветераны. Акция проходит в память о всех защитниках Отечества и мирных жителях, которые погибли в годы Великой Отечественной, пишет «Новости Волгограда». С 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее в Центробанке называли усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября этого года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. На чемпионате мира по футболу 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд мундиаля. Элой Ром стал лучшим игроком матча во втором туре группового этапа, отразив 15 ударов по своим воротам. Абсолютный рекорд в защите ворот пока принадлежит американцу Тиму Ховарду. В 2014-м он отразил 16 ударов, учитывая дополнительное время матча против Бельгии. Кюрасао – маленькое государство внутри Нидерландов, а его футбольную сборную тренирует легендарный Дик Адвокат. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 22 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах в Волгограде пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы. Это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы. Неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги. Неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению. Оно будет неверным.
4: Реклама. По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
1: Клиника Эмпо.
4: Эмпо?
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
12: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010.
13: Застройщик ООО «Стройинвест».
2: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России сегодня День памяти и скорби. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, жертвами которой, по официальным данным, стали более 26,5 миллионов советских граждан. Памятные мероприятия по всей стране начались минувшей ночью. В полдень во всех регионах пройдет минута молчания. Теперь к другим темам. Столичные аэропорты возобновили работу после ночных ограничений. Шереметьево и Внуково не принимали самолеты только рано утром в понедельник. При этом в Домодедово и Жуковском планковер действовал несколько часов. В Волгограде по-прежнему задерживаются 4 московских рейса. Улицу Пархоменко в районе перекрестка с Ткачева перекрыли в выходные. Причиной стала коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. По некоторым данным, часть работ должна быть завершена сегодня, однако официальные сроки окончания ремонта не названы, пишут блокнот «Волгоград». Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминают, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Из-за закрытия аэропортов Москвы в Волгограде задерживаются не меньше 2 рейсов в столицу. С опозданием на час прилетят рейсы авиакомпании «Победа», утренний и вечерний, пока самолеты опаздывают только на час. В это же время, почти на сутки позже, в Волгограде приземлится рейс уральских авиалиний из Анталии. Вместо вечера воскресенья туристы вернутся с курорта только в 17:40 понедельника. Также задержан и обратный рейс из Волгограда в Анталию, сообщает онлайн-табло аэропорта. Этим утром Росавиация закрывала все аэропорты Москвы. Причиной названа очередная атака беспилотников. На Мамаевом кургане минувшим вечером прошла акция «Завтра была война». Мероприятие проводят в канун Дня памяти и скорби на главной высоте страны. К 10 вечера собрались сотрудники МВД, курсанты, а также руководство Волгоградской области, представители всех силовых структур и ветераны. Акция проходит в память о всех защитниках Отечества и мирных жителях, которые погибли в годы Великой Отечественной, пишет «Новости Волгограда». Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама.
2: А ну, уступи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами!
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 52.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В направлении Москвы уничтожены 59 беспилотников, сообщили власти столицы. На месте падения обломков сбитых дронов уже работают экстренные службы, написал в своем канале в мессенджере Макс Сергей Собянин. Из-за массированной атаки беспилотников столичные аэропорты работали с ограничениями в течение всей ночи, напоминает Интерфакс. Волгоградская область оказалась в списке регионов, которые ночью пытались атаковать беспилотники. Всего, по данным Минобороны, за последние 12 часов уничтожен 301 дрон. Беспилотники атаковали 14 субъектов, а также Азовское и Черное моря. Более 40% опрошенных

0: радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня 1959 в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин строитель и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми, с внуками за длинным-длинным столом.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: слушаете Радио Спутник. 9 утра в Волгограде. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России ввели уголовное наказание за подделку медицинских справок. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до миллиона, либо лишение свободы на срок до 4 лет. При этом длительность наказания зависит от тяжести преступления и характера документа, пишет Газета.ру. По информации СМИ, за липовые справки об инфекционных заболеваниях наказание может составить до 5 лет, а самое суровое предусмотрено в случаях, если поддельный документ привел к тому, что произошло массовое заражение. Участниками акции «Завтра была война» на Мамаевом кургане накануне стали 1500 человек. Об этом сообщает блокнот «Волгоград». Сегодня по всей России проходят памятные мероприятия. В Волгограде к 22 июня традиционно заменили знаки на въездах в город, который снова стал Сталинградом. При этом на обновленной привокзальной площади Волгограда Сталинград установят навсегда. Это будет арт-объект в виде гигантской надписи. Высота объемных букв составит 1,7 метра. Это сопоставимо со средним ростом человека. Авторы решения подчеркнули, что именно с железнодорожного вокзала для многих и начинается знакомство с Волгоградом. В Канаде в канун 22 июня провели акцию «Свеча памяти». В Оттаве в 4 утра по московскому времени участники зажгли свечи в память о советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной. Также днем 22 июня для россиян пройдет еще одно памятное мероприятие. Все желающие могут прийти к зданию посольства России, чтобы зажечь свечи и вспомнить каждого, кто пожертвовал собой. Напомню, сегодня исполнилось 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Президент США анонсировал отставку. Премьер-министра Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. Для этого могут быть разработаны рекомендации, согласно которым в компаниях организуют короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы, заявили авторы инициатив. Официальный доллар 73,44, евро 84,17.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 22 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы, это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы, неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги, неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи, могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Ужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В России сегодня День памяти и скорби. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, жертвами которой, по официальным данным, стали более 26,5 миллионов советских граждан. Памятные мероприятия по всей стране начались минувшей ночью. В полдень во всех регионах пройдет минута молчания. Теперь к другим темам. Столичные аэропорты возобновили работу после ночных ограничений. Шереметьево и Внуково не принимали самолеты только рано утром в понедельник. При этом в Домодедово и Жуковском планковер действовал несколько часов. В Волгограде по-прежнему задерживаются 4 московских рейса. Улицу Пархоменко в районе перекрестка с Ткачева перекрыли в выходные. Причиной стала коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. По некоторым данным, часть работ должна быть завершена сегодня, однако официальные сроки окончания ремонта не названы, пишут блокнот «Волгоград». Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
8: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов из-за закрытия аэропортов в Москве. В результате корректировки некоторые вылеты перенесены, а часть отменена. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Представители перевозчика заявляют, что оповещают пассажиров о новом времени вылета через контакты, которые люди указали при бронировании. Ночью «Росавиация» приостанавливала работу всех 4 аэропортов Москвы, и сейчас ограничения продолжают действовать во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Администрация Волгограда снова покупает квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Объявлены 15 лотов, стоимость которых от 8 до 43,5 миллионов рублей. Начальная цена всех контрактов превышает 400 миллионов, пишет блокнот «Волгоград». Среди обязательных условий – площадь кухни в однокомнатной квартире не должна быть менее 5 квадратных метров, а площадь общей жилой комнаты в однушке не менее 14 квадратов. Установлены параметры и для квартир с большим числом комнат. Для расселения аварийного жилья при этом не покупают квартиры-студии и жилье с кухней-нишей. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Волгоградской области. По данным МЧС региона, утром и днем в отдельных районах возможны ливни, сильные дожди с грозой, а также град и шквалистый ветер. Порывы ветра в непогоду могут достигать 25 метров в секунду, пишет «Комсомольская правда». Жители Волгоградской области просят соблюдать меры личной безопасности. На чемпионате мира по футболу установили новый рекорд. Мундиаль 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей. По информации Sky News, сыграны 36 матчей из 104, их общая посещаемость при этом превысила в цифру в 2 миллиона и 300 тысяч зрителей. В среднем на одну игру приходят более 64 тысяч человек, пишет «Газета.ру». Агентство ТАСС к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовало обзор советских газет от 22 июня 1941 года. О начале войны жители Советского Союза узнали в полдень 22 числа из радиообращения наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. При этом воскресные газеты были напечатаны накануне и уже вышли с утра. Издания рассказывали о политической, трудовой, научной, а также культурной жизни страны. Были опубликованы театральные и киноафиши. Фото архивов агентство ТАСС разместило на своей официальной странице. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Уникальный Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с четырьмя спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО «СЗ-Сталстройинвест».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Клиника Эмпо.
2: Эмпо? Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо. 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России сегодня день памяти и скорби. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, жертвами которой, по официальным данным, стали более 26,5 миллионов советских граждан. Памятные мероприятия по всей стране начались минувшей ночью. В полдень во всех регионах пройдет минута молчания. Теперь к другим темам. Столичные аэропорты возобновили работу после ночных ограничений. Шереметьево и Внуково не принимали самолеты только рано утром в понедельник. При этом в Домодедово и Жуковском план-ковер действовал несколько часов. В Волгограде по-прежнему задерживаются 4 московских рейса. Улицу Пархоменко в районе перекрестка с Ткачева перекрыли в выходные. Причиной стала коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. По некоторым данным, часть работ должна быть завершена сегодня, однако официальные сроки окончания ремонта не названы, пишут блокнот «Волгоград». Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня 1959 в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин строитель и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми и с внуками за длинным-длинным столом.
4: Может,

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В выходные в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. Прием заявлений от абитуриентов начался на госуслугах, сообщили в Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и даже согласиться на зачисление. Все эти функции собраны в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. Здесь же будущий студент может выбрать работодателя, подать заявление на целевое обучение, а зачисленные студенты могут сразу добавляться в чат с одногруппниками. Введения коснулись и иностранных студентов, пишет газета.ру. Из-за закрытия аэропортов Москвы в Волгограде задерживаются не меньше 2 рейсов в столицу. С опозданием на час прилетят рейсы авиакомпании «Победа», утренний и вечерний, пока самолеты опаздывают только на час. В это же время почти на сутки позже в Волгограде приземлится рейс уральских авиалиний из Анталии. Вместо вечера воскресенья туристы вернутся с курорта только в 17:40 понедельника. Также задержан и обратный рейс из Волгограда в Анталию, сообщает онлайн-табло аэропорта. Этим утром Росавиация закрывала все аэропорты Москвы. Причиной названа очередная атака беспилотников. На Мамаевом кургане минувшим вечером прошла акция «Завтра была война». Мероприятие проводят в канун Дня памяти и скорби на главной высоте страны. К 10 вечера собрались сотрудники МВД, курсанты, а также руководство Волгоградской области, представители всех силовых структур и ветераны. Акция проходит в память о всех защитниках Отечества и мирных жителях, которые погибли в годы Великой Отечественной, пишет «Новости Волгограда». С 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее в Центробанке называли усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября этого года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. На чемпионате мира по футболу 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд мундиаля. Элой Ром стал лучшим игроком матча во втором туре группового этапа, отразив 15 ударов по своим воротам. Абсолютный рекорд в защите ворот пока принадлежит американцу Тиму Ховарду. В 2014-м он отразил 16 ударов, учитывая дополнительное время матча против Бельгии. Кюрасао – маленькое государство внутри Нидерландов, а его футбольную сборную тренирует легендарный Дик Адвокат. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Приятного всем начала новой недели. И далее на «Спутнике» Розалин.
1: Реклама. Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, Угранство 25-770-007-0803.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Шакира». К музыке вернемся буквально через минуту, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Черном море зафиксировали 7 землетрясений. 2 из них ощущались в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Регулярная сейсмичность в нашем регионе – это нормально, написал он в соцсетях, уточнив, что не исключены повторные подземные толчки. Волгоградская область оказалась в списке регионов, которые ночью пытались атаковать беспилотники. Всего, по данным Минобороны, за последние 12 часов уничтожен 301 дрон. Беспилотники атаковали 14 субъектов, а также Азовское и Черное моря. МРТ в России с сентября можно будет сделать без назначения лечащего врача. Это следует из приказа Минздрава. В документе использована формулировка «допустимо без назначения». Цитату приводит Интерфакс. Добавлю, что к МРТ есть и ряд противопоказаний. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: На радио «Спутник» меньше слов и больше музыки. Только что Селин Дион, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «One Republic», еще «Аква», «Turn Back Time» и в самом начале «Майкл Джексон».
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «One Republic». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Sting, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минуту молчания объявят сегодня по всей стране в 12:15 по московскому времени. В это время, ровно 85 лет назад, по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, и граждане Советского Союза узнали о начале Великой Отечественной войны. Свое выступление нарком завершил фразой, которая позже стала крылатой: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». С этого момента в СССР началась всеобщая мобилизация, напоминает газета «РУ». Во время минуты молчания прерывается теле- и радиовещание, а в некоторых городах останавливают общественный транспорт. В продолжение этой темы с минуты молчания началось сегодня и еженедельное оперативное совещание в администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров назвал 22 июня трагическим днем в истории Отечества. Анонсируя всероссийскую минуту молчания, глава региона призвал всех прерваться, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, а также тех, кто ковал победу в тылу. «Вспомните, это наш общий долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны», цитирует Андрея Бочарова, «Высота 102». Конец июня в Волгоградской области будет дождливым и прохладным. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков с 22 по 24 июня. Дождливую погоду будут сопровождать грозы. Некоторые метеоресурсы продлевают дождливые прогнозы гидрометцентра также на 25 и 26 и вплоть до 30 июня, пишут новости Волгограда. Дневные температуры в Волгограде и области будут колебаться при этом от плюс 22 до плюс 28 градусов. В Канаде в канун 22 июня провели акцию «Свеча памяти». В Оттаве в 4 утра по московскому времени участники зажгли свечи в память о советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной. Также днем 22 июня для россиян пройдет еще одно памятное мероприятие. Все желающие могут прийти к зданию посольства России, чтобы зажечь свечи и вспомнить каждого, кто пожертвовал собой ради свободы страны и мирной жизни для потомков, сообщило посольство России в Канаде в своем телеграм-канале. Напомню, сегодня исполнилось 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. Для этого могут быть разработаны рекомендации, согласно которым в компаниях организуют короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы, заявили авторы инициатив. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Фаунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Радио «Спутник».

0: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. В 12:15 по московскому времени прошла всероссийская минута молчания. Памятные мероприятия начались по всей России с выходных и продолжатся до позднего вечера 22 июня. 3 человека пострадали в Дзержинском районе Волгограда из-за резкого торможения трамвая. Инцидент произошел на проспекте Жукова. Все пострадавшие упали, когда водитель резко попытался остановить вагон. С места ДТП волгоградцев увезли в больницу, пишет «Высота 102». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уйдет в отставку. Глава британского правительства пообещал сделать все возможное, чтобы передача власти не нарушила работу кабинета. Инсайдером, который сообщил о грядущей отставке, оказался президент США Дональд Трамп, который разместил сообщение в своих соцсетях. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
3: Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Клиника «Эмпо».
6: «Эмпо»?
7: «Эмпо».
6: «Эмпо».
7: «Эмпо».
6: «Эмпо».
7: «Эмпо».
6: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
11: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Крым до 1 сентября приостанавливает прием детей в лагерях и санаториях. Также ограничения касаются детей или детских групп, которые планировали на крымских курортах культурные либо спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность. Администрация Волгограда снова покупает квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Объявлены 15 лотов, стоимость которых от 8 до 43,5 миллионов рублей. Начальная цена всех контрактов превышает 400 миллионов, пишет блокнот «Волгоград». Среди обязательных условий – площадь кухни в однокомнатной квартире не должна быть менее 5 квадратных метров, а площадь общей жилой комнаты в однушке не менее 14 квадратов. Установлены параметры и для квартир с большим числом комнат. Для расселения аварийного жилья при этом не покупают квартиры-студии и жилье с кухней-нишей. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Волгоградской области. По данным МЧС региона, утром и днем в отдельных районах возможны ливни, сильные дожди с грозой, а также град и шквалистый ветер. Порывы ветра в непогоду могут достигать 25 метров в секунду, пишет «Комсомольская правда». Жители Волгоградской области просят соблюдать меры личной безопасности. Первый раунд переговоров Ирана и США продолжался 18 часов. После ночи дискуссии делегация Исламской Республики покинула Швейцарию и направилась в Тегеран. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В совместном заявлении посредников переговоров Катара и Пакистана сказано, что надзорный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети. Причиной оказались ограничения интернета в целях безопасности, а также блокировка популярных сервисов. Время, которое россияне раньше проводили в сети, теперь досталось смарт-ТВ и другим агрегаторам медиа-контента. Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте оказалась заметна у мессенджеров. Подробную статистику публикует сегодня газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 73,44, евро 84,17.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Rednecks, Wish You Were Here, Dan Balan с песней «Лишь до утра», а прямо сейчас Адриана Челентано «Конфесса».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
6: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
8: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
11: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
12: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Пусть сегодняшний понедельник проходит как можно более легко. У нас впереди музыкальная новинка. Это Тейлор Свифт и песня «Я знала это, я знала тебя». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. В 12:15 по московскому времени прошла всероссийская минута молчания. Памятные мероприятия начались по всей России с выходных и продолжатся до позднего вечера 22 июня. Количество задержанных и отмененных московских рейсов выросло в Волгограде. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 2 самолета, которые должны были вылететь в 15-18 часов. 4 рейса задержаны у авиакомпании «Победа» и 2 самолета опаздывают у России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уйдет в отставку. Глава британского правительства пообещал сделать все возможное, чтобы передача власти не нарушила работу кабинета. Инсайдером, который сообщил о грядущей отставке, оказался президент США Дональд Трамп, который разместил сообщение в своих соцсетях. Александра Короткова, служба информации.
4: Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 18-20. Днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Дайдо, чуть раньше London Beat, а откроют золотую коллекцию песни Paradise. Долго мы искали, кто же на самом деле исполняет эту песню. Были разные варианты, но на самом деле ее исполняет Сэнди Ли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 90.

0: 94. Подписывайся на нас в соцсетях. Байкпост. Мы всегда на посту. 12+.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
2: 543-0. Потолкуйте с нами.
3: Акция. Памятник из гранита всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции Дайдо, Life for End. Скоро послушаем Милен Фармер, а еще у нас по плану музыка, понятная без слов, Кенни Джи и мелодия Going Home.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, район Суровикинский, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся на снижение цены до 772 999 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит». Берег семейного счастья.
9: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Почти 102 тысячи человек по всей России сдадут ЕГЭ в резервные дни. Это период с 22 по 25 июня. По данным Рособорнадзора, на экзамены на этой неделе зарегистрировались около 60 тысяч выпускников прошлых лет. Остальные – 11-классники, которые не писали итоговые тесты по уважительным причинам в основные даты. Также среди сдающих те, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – это русский язык или математика. Наибольшее число участников зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку. Почти 43 тысячи человек, пишет «Коммерсант». В Волгограде не смогли найти компанию, готовую приводить в порядок популярные у туристов маршруты. За 2,5 миллиона рублей предстояло поддерживать в чистоте территории в районе Аллеи Героев, территорию около музея «Россия. Моя история», сквер павших борцов и прилегающие к этим точкам улицы. На уборку двух туристических маршрутов планировали привлечь бригады по 4 человека. На маршрут, обозначенный цифрой 3, требовались 2 человека. Аукцион, объявленный «Волгоград Зеленхоз», признали несостоявшимся. Выпускные вечера в Волгоградской области должны пройти безопасно. В церемониях вручения аттестатов и праздниках в честь окончания школы в регионе примут участие более 35,5 тысяч выпускников. Торжества начнутся уже со следующей недели, пишет КП «Волгоград». Обеспечение безопасности в период выпускных стало одной из тем оперативного совещания, которое 22 июня провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Первый раунд переговоров Ирана и США продолжался 18 часов. После ночи дискуссий делегация Исламской Республики покинула Швейцарию и направилась в Тегеран. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В совместном заявлении посредников переговоров Катара и Пакистана сказано, что надзорный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети. Причиной оказались ограничения интернета в целях безопасности, а также блокировка популярных сервисов. Время, которое россияне раньше проводили в сети, теперь досталось Smart-TV и другим агрегаторам медиаконтента. Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте оказалась заметна у мессенджеров. Подробную статистику публикует сегодня газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 73,44, евро 84,17.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Это «Город 312» с песней «Останусь». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня 22 июня, и сегодня день памяти и скорби. Сегодня все развлекательные мероприятия отменены. Впереди у нас «Скорпионс». А еще не забудем про музыкальные новинки. Калум Скотт, Леони и песня «Стей».

0: Град 105.1 FM.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Пусть сегодняшнее начало недели у вас проходит максимально хорошо и удачно. Впереди Калео и песня «Way Down We Go». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Власти Крыма предпринимают максимальные меры для обеспечения топливом населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Налажена система информирования населения. В это же время за комментариями относительно цен на топливо официальный представитель Кремля порекомендовал обращаться в правительство, пишет Интерфакс. Пешеход пострадал в выходные в аварии на центральной набережной Волгограда. Как рассказали порталу V1 в региональном управлении МВД, 26-летний водитель Subaru не справился с управлением. Он сбил женщину на тротуаре и врезался в опору освещения. Пострадавшая была госпитализирована. Россияне в мае начали активнее покупать жилье на вторичном рынке. Увеличение показателя составило 45%. Причинами ситуации эксперты рынка недвижимости называют снижение ключевой ставки, которая не поменяла ситуацию, но открыла покупателям дополнительные возможности. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Комфортник».
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами «Радио Спутник».
2: Можно сейчас заглянуть в наше с вами музыкальное будущее. Послушаем «Limp Bizkit», «Cher», а также «Джудасена». И все это в золотой коллекции этого часа.
0: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Совсем скоро послушаем Сио, Шенделье, а еще у нас по плану инструментальная музыка Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. Lily was here.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Крым до 1 сентября приостанавливает прием детей в лагерях и санаториях. Также ограничения касаются детей или детских групп, которые планировали на крымских курортах культурные либо спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность. С минуты молчания началось сегодня еженедельное оперативное совещание в администрации Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров назвал 22 июня трагическим днем в истории Отечества. Анонсируя всероссийскую минуту молчания, глава региона призвал всех прерваться, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражения, а также тех, кто ковал победу в тылу. Вспомните, это наш общий долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны, цитирует Андрей Бочаров. Бочарова, высота 102. Напомню, всероссийская минута молчания прошла сегодня в 12 часов и 15 минут по московскому времени. В ЦПКО Волгограда монтируют окружность вантового колеса обозрения. Его диаметр будет 113 метров. Также оно будет состоять из 34 радиальных сегментов. 4 ванта на каждый такой элемент заменят традиционные спицы, которые вращают кабинки колеса обозрения. Открытие 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» запланировано до конца теплого сезона в Волгограде. На чемпионате мира по футболу установили новый рекорд. Мундиаль 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей. По информации Sky News, сыграны 36 матчей из 104, их общая посещаемость при этом превысила в цифру в 2 миллиона и 300 тысяч зрителей. В среднем на одну игру приходят более 64 тысяч человек, пишет Газета.ру. Агентство ТАСС к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовало обзор советских газет от 22 июня 1941 года. О начале войны жители Советского Союза узнали в полдень 22 числа из радиообращения наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. При этом воскресные газеты были напечатаны накануне и уже вышли с утра. Издания рассказывали о политической, трудовой, научной, а также культурной жизни страны. Были опубликованы театральные и киноафиши. Фото архивов агентство ТАСС разместило на своей официальной странице. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
0: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Наутилус Помпилиус. Прогулки по воде. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Отличного начала этой рабочей недели. У нас впереди много прекрасной музыки. Послушаем скоро песню «I Love You, Baby» в очень спокойной обработке. А еще у нас впереди Майкл Джексон «Smooth Criminal».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Клиника «Эмпо».
2: «Эмпо»? «Эмпо».
3: «Эмпо».
2: «Эмпо».
3: «Эмпо».
2: «Эмпо». 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на «Эмпо.рф». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Надеюсь, ваш рабочий понедельник проходит успешно, удачно. Скоро послушаем очень музыкальных ребят, и в том числе группу Portugal The Man, песню Dive Into The Ocean. А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту перекрыто в третий раз за день. Сообщение об этом опубликовал инфоцентр, который отслеживает обстановку на подъездах к путепроводу. Перед очередным перекрытием движения проезда по Крымскому мосту ожидали около 300 автомобилей с каждой стороны. Еще одна выпускница из Волгограда получила 200 баллов на ЕГЭ. Это выпускница лицея номер 3. Максимальные оценки 11-классница получила на экзаменах по литературе и русскому языку, пишет блокнот «Волгоград». Напомню, что первая в этом году 200-бальница – выпускница первой гимназии Волгограда. Более 40% опрошенных россиян не говорят работодателю об использовании искусственного интеллекта. Среди молодых специалистов от 18 до 31 доля скрытого использования нейросетей достигает 52%. Среди сотрудников среднего возраста ИИ пользуется каждый третий, пишет газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: сейчас можно переходить к песням золотой коллекции. Тройка песен нас уже ожидают. В этом выпуске Айра Смит, Дюран Дюран, а еще Майк Олдфилд и Мэгги Райли, Moonlight Shadow.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу?

0: тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Aerosmith «Fly Away From Here». Совсем скоро послушаем Стинга «Fields of Gold», старый проверенный золотой хит. А еще у нас впереди инструментальная музыка «Джеймс Блант» и мелодия «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
2: «Сетестал-Стройинвест». Акция «Памятник из гранита» всего за 20 000 рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Летом должны подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Такой прогноз сделали эксперты, на которых ссылается Life.ru. Ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше пасутся на лугах, и у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, должны подешеветь яйца. Летом больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам. И, кроме того, летом падают цены на хлеб и хлебобулочные изделия, пишет издание. В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов выбились из расписания московские рейсы. 3 из них задержаны, еще 4 отменены. Рейс «Победа» из Шереметьево приземлится в Гумраке на 2,5 часа позже запланированного в 19:15. В обратную сторону он отправится в 19:40. На 3 часа перенесен еще один рейс из Волгограда в Шереметьево. Дважды переносили рейс в Анталию. В итоге пока на табло значится время вылета 4 утра. В понедельник Минобороны сообщила об отражении очередной атаки дронов ВСУ на столицу. Позднее все ограничения в московских аэропортах были сняты, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, который в понедельник провел оперативное совещание. Там подвели итоги государственной аттестации и обсудили подготовку к выпускным вечерам. Торжественное вручение аттестатов пройдет в конце июня, начале июля. В этом году в мероприятиях примет участие около 35,5 тысяч выпускников. Глава региона поздравил выпускников, отметил хорошие результаты экзаменов. При этом двое выпускников смогли получить по 100 баллов сразу по 2 предметам. Андрей Бочаров поставил задачу провести выпускные организованно и безопасно. Грозу и порывистый ветер обещают волгоградские синоптики на 23 июня. Кратковременные осадки ожидаются во вторник днем. При этом будет жарко. Днем в Волгограде воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Ветер ожидается со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-18 метров в секунду, предупреждает волгоградский гидромет. В России начались съемки новой адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова. События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир. Главную роль исполняет Денис Косиков. С ним снимаются также Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Даты выхода картины пока нет. Доллар 73,44, евро 84,17.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3-8 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Белов с песней «Я свободен». Сегодня понедельник, и до конца рабочего дня пока еще есть время, чтобы успеть завершить начатые дела в сегодняшний первый рабочий день недели. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. У нас впереди «Оливия Дин» и одна из музыкальных новинок под названием «So Easy».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а некоторые песни продолжают занимать достойные места в наших с вами музыкальных предпочтениях. Впереди Тедди Свимс и песня «The Door». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Легендарный лагерь «Артек» в Крыму приостанавливает смены из-за возросшей угрозы со стороны ВСУ. Детей, которые в пути разворачивают, отдыхающих отправляют домой. Заменой «Артеку», скорее всего, станет кубанский «Орленок», пишет МЭШ. Волгоградская область заняла 60-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения. Список составил Центр экономических исследований РИА Рейтинг. 6,7% населения Волгоградской области живут за чертой бедности, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области 26 июня пройдет всероссийская ярмарка вакансий «Работа России». Мероприятие состоится на площадках центров занятости во всех муниципальных образованиях. Главной площадкой в Волгограде станет исторический парк «Россия. Моя история». Недели категорически мало для отпуска, считают психологи. Они настаивают как минимум на 2-3 неделях отдыха, необходимого для восстановления нервной системы, пишет газета.ру. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Сейчас небольшое объявление. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров, слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. В Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57. А вот сейчас можно познакомиться и с песнями золотой коллекции. Впереди Дани и Тереза, Селин Дион, а еще Лаура Бреннинган, «Self-Control».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Дани и Терезы «If Only You». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. Сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди очень красивая мелодия. Это мелодия от «Секретного сада».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Министерство просвещения России контролирует вывоз детей из Крыма. Ведомство отслеживает ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму на оставшийся летний период. Из Артека организована плановая отправка детей по домам. Прием в Алых парусах отменен. Работает оперативный штаб для решения текущих вопросов. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах, сообщили в ведомстве. Скорее всего, это будет не менее знаменитый лагерь «Орленок» в Краснодарском крае и другие кубанские лагеря. В целях безопасности приема размещения детей в летних лагерях Крыма, напомню, приостановлены с 22 июня по 1 сентября. Волгоградцы продолжают верить интернет-мошенникам. Последними их жертвами стали две жительницы Волгограда, у которых аферисты выманили 4,5 миллиона рублей. Мошенники несколько дней звонили 75-летней пенсионерке, представились сотрудниками силовых структур, убедили ее, что с ее банковских счетов деньги несанкционированно переводятся в недружественное государство. Испугавшись за сбережения, пенсионерка сняла со счета 1 000 000 рублей и попросила свою 47-летнюю племянницу перевести их на безопасные счета. Родственница сделала это, а заодно перевела мошенникам еще и свои 3,5 миллиона. По факту возбуждено уголовное дело, преступников ищут, пишет «Комсомольская правда». Волгоградская область потеряла несколько позиций в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Исследование оценивает отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Как пишет блокнот «Волгоград», в третьем квартале прошлого года на среднюю зарплату волгоградца можно было купить 2,2 такого набора. Это 58-е место общероссийского рейтинга. Однако по итогам года Волгоградская область заняла только 60-ю строчку. На среднюю зарплату в Волгоградской области можно купить около 1,8 эталонного набора товаров и услуг. В Волгограде не смогли найти компанию, готовую приводить в порядок популярные у туристов маршруты. За 2,5 миллиона рублей предстояло поддерживать в чистоте территорию в районе Аллеи Героев, территорию около музея «Россия. Моя история», сквер павших борцов и прилегающие к этим точкам улицы. На уборку двух туристических маршрутов планировали привлечь бригады по 4 человека. На маршрут, обозначенный цифрой 3, требовалось 2 человека. Аукцион, объявленный «Волгоградзеленхозом», признали несостоявшимся. Россияне резко пересели на электрокары на фоне проблем с бензином. Как пишут телеграм-каналы, растут и продажи гибридов за год. Они увеличились более чем в 2 раза. Основная причина – зарядка электрокара доступнее и обходится в разы дешевле полного бака бензина. Доллар 73,44, евро 84,17. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: И немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов, обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Во вторник в нашем городе переменно облачно, днем кратковременные дожди, ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, мы в компании которой даже понедельник приятнее и легче. Это группа «Браво». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю доброго продолжения дня. А Dire Straits ждут нас впереди. You Let a Streak и уже вот-вот Vonatek Annely. Tell me who.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Мюнхен переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148. Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
11: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: Dire Straits, братья по оружию, знаменитый Let a Streak, звучание которого пропитано влиянием джаза, и он на самом деле выделяется своей томной атмосферой и запоминающейся партией саксофона. Середина 80-х, с нами золотые хиты. Всем приятного вечера. Бурит, мама впереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: уже половина шестого на часах. Пусть сегодняшний вечер будет добрым для нас, для всех. Впереди One Republic, новая вещица Need Your Love и гости из будущего. Почему ты, почему навсегда? Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. ЦБ не разрешил трем крупным игрокам создать альтернативу национальной системе платежных карт. Это Сбер, Альфа и Т-банк. Разработанный ими проект не выглядит более технологичным, чем то, что уже есть на российском рынке, пояснил регулятор причину отказа. В Волгограде полиция разыскивает мажора, который на своей машине устроил дрифт по ночным улицам города, а когда заметил, что его снимает на телефон мужчина, он пытался задавить очевидца, сообщает «Высота 102». Программу подготовки юных пилотов запустили в Волгоградском оборонно-спортивном лагере «Авангард». Школьников будут обучать азам пилотирования. Курс рассчитан на 2 недели, пишет «Комсомольская правда». Кот Ларри из резиденции британского премьера на Даунинг-стрит прокомментировал объявление Кира Стармера об отставке. Кот опубликовал фото нескольких бывших премьеров – Бориса Джонсона, Риши Сунака, Ли Страсс и других. Кот сокрушается, что ему придется жить уже при 7-м главе правительства, пишет РИА. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам обещают облачность с прояснениями. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: И в последний четверти час там, где музыка, прежде всего, мы традиционно рады слушать хиты золотой коллекции в этом сборнике. Элли Голдинг, «Love Me Like You Do», R.E.M., «Losing My Religion» и в самом начале Адриана Челентано, «El Tempo Se Ne Va». И немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов, обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной.

0: Путешествуйте не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском. Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Элли Голдинг – это тот самый случай, когда саундтрек оказался мощнее и, соответственно, популярнее, чем сам фильм, фильм «50 оттенков серого» и «Love Me Like You Do» в нашей золотой коллекции. А впереди у нас рок-сет «Milk and Toast and Honey» и музыка, понятная без слов. В финале часа Крис Феррис, «Slow Dance». Всем отличного вечера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 8010. Застройщик ООО «СССР-Стройинвест».
4: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
5: 0+.
6: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
7: 543-0. Потолкуйте с нами!
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России ввели уголовное наказание за подделку медицинских справок. Теперь за это можно лишиться свободы на срок до 3 лет со штрафом до 1 000 000 рублей или без штрафа, и тогда можно сесть на 4 года. При этом длительность наказания зависит от тяжести преступления и характера документа, пишет газета.ру. По информации СМИ, за липовые справки об инфекционных заболеваниях наказание может составить до 5 лет. А самое суровое наказание предусмотрено в случаях, если поддельный документ повлек за собой массовое заражение. В Волгограде из-за перебоев в работе столичных аэропортов выбились из расписания московские рейсы. 3 из них задержаны, еще 4 отменены. Рейс «Победа» из Шереметьево приземлится в Гумраке на 2,5 часа позже запланированного в 19:15. В обратную сторону он отправится в 19:40. На 3 часа перенесен еще один рейс из Волгограда в Шереметьево. 2 переносили рейс в Анталию. В итоге пока на табло значится время вылета 4 утра. В понедельник Минобороны сообщила об отражении очередной атаки дронов ВСУ на столицу. Позднее все ограничения в московских аэропортах были сняты, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, который в понедельник провел оперативное совещание. Там подвели итоги государственной аттестации и обсудили подготовку к выпускным вечерам. Торжественное вручение аттестатов пройдет в конце июня, начале июля. В этом году в мероприятиях примет участие около 35,5 тысяч выпускников. Глава региона поздравил выпускников, отметил хорошие результаты экзаменов. При этом двое выпускников смогли получить по 100 баллов сразу по 2 предметам. Андрей Бочаров поставил задачу провести выпускные организованно и безопасно. Грозу и порывистый ветер обещают волгоградские синоптики на 23 июня. Кратковременные осадки ожидаются во вторник днем. При этом будет жарко. Днем в Волгограде воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Ветер ожидается со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-18 метров в секунду, предупреждает волгоградский гидромет. Одной недели категорически мало для отпуска, заявили психологи, на которых ссылается газета.ру. Для восстановления нервной системы требуется минимум 2-3 недели отдыха. Снижение стресса начинается только ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется внутренняя энергия, говорят психологи. Доллар 73,44, евро 84,17. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: На завтра нам обещают облачность с прояснениями. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».
5: И немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов, обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25 27 57.

0: хочется, чтобы в нашем киносценарии было как можно больше приятных моментов, поводов для улыбок и радости. Високосный год с нами. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера. Рикардо Фолли ждет нас впереди. Обыкновенная история. Чуть раньше Алекс Уоррен. Новая вещица. Fever Dream.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Доброго и удачного всем завершения рабочего понедельника. Конечно, приятного вечера в компании «Золотых хитов». И не только. Это Рикардо Фолли и Дэвид Ашер. «Black Black Heart» ждет своей очереди.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Телефон рекламной службы 52 62

0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают облачность с прояснениями. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
2: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Прекрасного отдыха всем, кто уже завершил рабочий понедельник, ну и немножечко сил для последнего рывка. Всем остальным, там, где музыка, прежде всего, в последние четверти часа слушаем хиты золотой коллекции. На этот раз Three Doors Down, Here Without You, Короли мира из мюзикла Ромео и Джульетта, и в самом начале Modern Talking, You Can Win If You Want.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Thunderdown и дважды платиновый хит 2003-го в нашей золотой коллекции. Скоро Риман Тюнайт, Империя, поезд на Ленинград. И в финале часа послушаем музыку, понятную без слов, на этот раз. Кенни Джи, Malibu Dream.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. 10-е за сутки землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя. Их магнитуда составила от 1 до 4,5, сообщили РИА в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского. По словам специалистов, сейсмическая активность продолжается. Жители региона призвали сохранять спокойствие, помнить о мерах безопасности. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 километрах от Севастополя. В Волгограде полиция разыскивает мажора на иномарке без номеров, который пытался задавить человека. В Красноармейском районе города полиция изучает обстоятельства инцидента с водителем иномарки. Молодой человек устроил дрифт по ночным улицам города, а заметив, что его снимает на телефон очевидец, попытался задавить мужчину. Судя по опубликованным кадрам, водитель заранее притормозил рядом с мужчиной, а когда тот решил подойти поближе, резко сдал назад. Очевидец упал на асфальт, но потом самостоятельно поднялся. По информации областного управления МВД, правоохранители получили обращение от пострадавшего волгоградца. Проводится проверка. В Волгоградской области 26 июня пройдет всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится на площадках центров занятости во всех муниципальных образованиях региона. Главной площадкой в Волгограде станет исторический парк «Россия. Моя история». Здесь посетителей будут ждать с 10 до 14 часов. Жители региона смогут познакомиться с предложениями работодателей, пройти собеседование, получить консультации по вопросам трудоустройства. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. «Волгоград-Арена» ищет охранников. Дирекция по эксплуатации стадиона объявила аукцион по выбору частного охранного предприятия, которое возьмется за обеспечение безопасности арены. Заплатить за эти услуги готовы более 12 миллионов рублей за полгода. У охранного предприятия должна быть действующая лицензия. В перечне услуг защита жизни и здоровья посетителей, обеспечение порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охрана объектов и обеспечение пропускного режима. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноу. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар на вторник 73.77, евро 84.59.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Во вторник в нашем городе переменно облачно, днем кратковременные дожди, ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: всех с завершением рабочего. В понедельник, конечно, максимально волшебного и дивного вечера нам всем. Меня зовут Элина Гончарова, Beach Boys. Скоро здесь California Dreaming и Дамиана Дэвид, Next Summer.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты – их то, что в моде, в компании которых мы постараемся получить максимум впечатлений и эмоций от летнего вечера. Конечно, всем нам хорошего отдыха, группа «Градусы» в ближайшем музыкальном. И уже вот-вот «Лале» – «Live Tomorrow».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиле. Профиль 977-377.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник». Радио «Спутник».
9: Если нравится музыка, радио «Спутник».
10: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
8: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Меньше слов и больше музыки. Ну и традиционно в последние четверти часа слушаем хиты золотой коллекции. На этот раз Mark Chiba, Otherwise, Pretenders, I'll Stand By You. И в самом начале George Michael, Faith.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
6: «Сетестал-Стройинвест». Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Иногда в жизни действительно все бывает шиворот на выворот, а потом вдруг понимаешь, что все случилось к лучшему. Marchiba Otherwise в нашей золотой коллекции. Всем хорошего вечера. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Впереди All for Love. И музыка, понятная без слов, оркестр Поли Мариа. Токката.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба, а также цифровые платформы Авито, Озон, Валберес борются со спекулятивными перепродажами топлива. Об этом рассказали в ведомстве. Авито временно скрыл объявление о продаже топлива для доработки правил. Озон и Валберес запретили продажу, блокируя карточки таких товаров на этапе модерации. Служба постоянно проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт. На оптовом рынке прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора на торгах. По итогам проверок будут приняты меры, сообщает «Комсомольская правда». Самолет авиакомпании «Победа» в понедельник подал сигнал бедствия над Дагестаном из-за срабатывания датчика разгерметизации салона во время перелета, сообщает телеграм-канал «Шот». Борт летел из Гюмри в столичный аэропорт Внуково. Примерно через 50 минут после вылета в кабине сработал один из датчиков, из-за чего экипаж самолета «Боинг 737-800» подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном. Позднее борт приземлился в Махачкале. Все прошло штатно. В Москву пассажиры отправили на резервном самолете, пишет «Шот». Три пассажира пострадали при экстренном торможении трамвая в Волгограде. Инцидент произошел вечером в воскресенье в Дзержинском районе. ДТП случилось напротив дома 94L на проспекте маршала Жукова, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. В результате маневра в салоне упали три человека. Пострадавших доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняет ГАИ. Специалисты устанавливают, почему водителю пришлось резко тормозить. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, если до пункта проведения экзамена долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими. Им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Волгоградская дзюдоистка Дарья Антонова завоевала золото на Кубке России. Турнир проходил в столице республики Тыва, Кызыле, сообщается на канале облспорткомитета в мессенджере «Макс». Антонова одержала победу в весовой категории до 70 килограммов, что позволило ей отобраться на чемпионат России, который пройдет в Минводах в октябре. Доллар на вторник 73,77, евро 84,59.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают облачность с прояснениями. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, надеюсь, настроение в порядке и отдыхается после рабочего дня, тоже здорово. Из музыки впереди Оливия Дин, свежая вещица So Easy. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Половина девятого на часах и в нашей компании. По-прежнему здорово, пусть вечер будет приятным. Эд Ширан, Perfect впереди, Александр Маршалл. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи. Одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы. Доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
0: Реклама.
5: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам обещают облачность с прояснениями, днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают облачность с прояснениями. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Музыкальный пульс Волгограда.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают облачность с прояснениями. Днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
0: Это «Радио Спутник».

0: часах половина одиннадцатого. Прекрасного вечернего отдыха всем в компании любимой музыки. Джеймс Блант впереди, You're Beautiful, еще Scorpions, Holiday. Сейчас о том, что звезды обещают нам на завтра, расскажет Анна Романова. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи. Одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы. Доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам обещают облачность с прояснениями, днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам обещают облачность с прояснениями, днем кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».